Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Ты добрая душа. Желаю счастья найти на своем пути.
2: Зачем?

0: слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. В России со следующего года увеличат размер материнского капитала. Выплата на первого ребенка вырастет на 50 тысяч и составит 778,5 тысяч рублей, сообщил министр труда Антон Котяков. Если семья ранее не получала мат-капитал на первенца, то выплата на второго ребенка превысит 1 000 000. Денис Паслер обозначил основные тренды в создании комфортной среды для жизни. Губернатор принял участие в пленарном заседании Международного строительного форума 100+ Технобилд в Екатеринбурге. Свердловская область готова стать базовой площадкой для внедрения современных решений в строительстве, заявил Денис Паслер. Это соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни». По словам губернатора, опыт академического района Екатеринбурга показывает, что новый подход к организации комфортной среды может дать неожиданный эффект. Именно в этом районе рождаемость значительно выше, чем в среднем в регионе и России, написал губернатор в своих соцсетях. Бывшего мэра Серова Василия Сизикова арестовали по обвинению в коррупции. Его отправили в СИЗО до 27 ноября, сообщила пресс-служба судов области. Сизиков был мэром с 2018 по январь 26-го. С инициативой уволить его вышла местная прокуратура, которая выявила нарушение антикоррупционного законодательства. 4 страны Европы перестали принимать российские 5-летние загранпаспорта. Это Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Швеция. Для поездок туда теперь потребуется биометрический паспорт на 10 лет. При этом уже выданные визы в старых паспортах пока сохраняют действие. Для Швеции также предусмотрены отдельные переходные правила для обладателей действующих виз и видов на жительство. Сборная Намибии прилетела в Екатеринбург. Иностранных спортсменов встретили в аэропорту традиционным караваем. Об этом сообщила пресс-служба Кольцова. 3 октября на Екатеринбург-арене состоится товарищеский матч между сборными России и Намибии. Сборная России занимает 36-е место в рейтинге FIFA, а Намибия – 122-е. Доллар на пятницу – 83,25, евро – 94,53.
2: И о погоде на радио «Лето». Сегодня, 2 октября, в пятницу, ожидается облачная погода с прояснениями. Временами дождь, ветер северный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха 5-7 градусов выше нуля.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

8:21 в Екатеринбурге. Я поздравляю специалистов, которые защищают права детей и подростков и помогают им адаптироваться в обществе и справляться с жизненными трудностями, потому что сегодня Международный день социального педагога. А еще сегодня вы можете поздравить своих знакомых метростроевцев, потому что в России метростроителей чествуют. Я предлагаю обязательно поздравить. Вот если есть хоть один человек у вас в окружении, который занимается темой метро, вот поздравьте его. Глядишь, от этих всех добрых поздравлений соберется критическая масса позитивной энергии, и у нас появится хотя бы еще одна станция метро в Екатеринбурге. И, наконец, сегодня Всемирный день улыбки. Праздник этот появился благодаря американскому художнику Харви Беллу, который в далеком 1963 году создал знаменитый желтый улыбающийся смайлик в качестве логотипа для одной страховой компании. В общем, и понеслось. В этот день принято делиться своим настроением, отправлять друг другу смайлики смешные, ну и просто улыбаться. Давайте просто будем улыбаться. И уже этот мир и этот день станет гораздо более светлым.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Вот бывало ли у вас такое? Любимый сериал больше не радует. Пицца кажется какой-то картонной, а встречи с друзьями, ну, только утомляют. Дело не обязательно в лени. Для этого состояния в медицине есть официальный термин, и звучит он так – ангедония. Это полная или частичная утрата способности получать удовольствие. Человек теряет вкус к жизни, еда становится пресной, а хобби – бессмысленным. А объятия близких не вызывают никаких эмоций. Представляете, у этого термина древнегреческие корни. Состоит из отрицательной частицы «ан», то есть «без» или «нет», и корня «хедоне», что переводится как «наслаждение» или «удовольствие». Жизнь без удовольствия. Чаще всего ангедония встречается как один из главных симптомов, правильно, клинической депрессии, а еще выгорания или сильного хронического стресса, когда выключается внутренний гормональный центр награды. Поэтому берегите себя и прислушивайтесь к своим чувствам вовремя. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

8:41 в Екатеринбурге. Это игра «Не шведский стол», и вы можете выиграть сертификат на 2000 в сеть пиццерий «Папа Джонс». Надо всего лишь дозвониться в студию «Радио Лето» по номеру 23 90 98 9 и ответить на мой каверзный вопрос. А сегодня мы, ребятки, будем изучать азербайджанскую кухню. И ваша задача – угадать, что же такое «кю-кю» с двумя буквами «ю». У меня есть варианты ответа. Это трубочка с орехами, это омлет с зеленью или это мясо с соусом. Если вы знаете, что такое «кю-кю» и готовы предположить, что это такое, звоните 23 90 98 9. Омлет, трубочка с орехами или мясо с соусом. Звоните.

0: Это «Игра не шведский стол». Здравствуйте, как вас зовут?
1: Здравствуйте, Ирина.
0: Очень приятно, Ирина. Ну что, готовы ответить на мой каверзный вопрос?
1: Да, готовы.
0: Знаете, что такое кю-кю?
1: Нет, если честно, я вообще не знаю.
0: Ну, давайте попробуем угадать. Я вам дам три варианта ответа. А вы выберите, какой вам по душе больше нравится. Это трубочка с орехами, это омлет с зеленью или это мясо с соусом?
1: Ну, между первым и вторым, мне кажется, что-то должно быть.
0: Что же между ними? Я не знаю.
1: Давайте будет, наверное, омлет с зеленью.
0: Ирина, вы правы. Вы понимаете сегодня, какой прекрасный у вас день? Вы взяли отлично. Просто с первого раза, догадались, что такое кю-кю, хотя никогда в жизни не слышали такого названия. Да, действительно, это азербайджанский зеленый омлет. Яйца и огромное количество самой разной зелени, там петрушка, кинза, укроп и так далее. Я вас поздравляю! Вы выиграли сертификат на 2000 рублей в сеть пиццерии «Папа Джонс». Отлично!
1: Здорово!
0: Здорово, конечно! В выходные пойдете или уже прямо сегодня?
1: Наверное, сегодня ребенка заберу и пойдем.
0: У кого вы отберете ребенка?
1: А мы живем просто на два дома. Ребенок в квартире, мы в саду.
0: Ага, понятно. Ну, у вас там еще работа, видимо, последняя заканчивается. Все ясно. Да, забирайте ребенка, забирайте сертификат в пиццерию и отправляйтесь есть что-нибудь вкусненькое.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо вам огромное за участие в нашей программе. Пускай у вас будет отличное настроение. Вот я считаю, что прям замечательно началась сегодняшняя пятница. И точно так же должны замечательно пройти и все выходные.
1: Спасибо, спасибо. Всем привет, Екатеринбургу.
0: Ура!

0: 8:57 в Екатеринбурге. Это радио «Лето». Меня зовут Юлия Никонорова. Не пропустите следующий час, потому что, во-первых, будет очень много всякой интересной информации, а во-вторых, у вас будет шанс выиграть 2 билета в цирк Никулина. Будьте здесь, никуда не уходите.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. Мир подошел к поворотному моменту развития, заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, перемены затрагивают биологическую и морально-нравственную природу человека, его существование и основы мировоззрения. Масштаб предстоящих изменений президент назвал огромным. Всем странам рано или поздно придется договариваться о принципах нового мироустройства, заявил Владимир Путин. Вновь избранные депутаты Свердловского заксобрания в четверг получили временные удостоверения об избрании. Постоянные они получат после принесения присяги на первом заседании, которое, вероятно, состоится 13 октября. Депутаты также сделали общее фото. Но на церемонию пришли не все. Например, не было бывшего мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. Ранее он сообщил, что его отставку Гордума утвердит на заседании 12 октября. До тех пор он официально находится в отпуске. У Калины снова меняют движение. Новая схема на участке Сибирского тракта и переулка Базового сохранится до конца октября в сторону Еламова. Автомобили пустят по встречной стороне Сибирского тракта, откроют проезд Сибирского тракта на Куйбышево и обратно. По Еламово можно будет ехать только в одну сторону. 71 и 76 автобусы из города будут ехать по Сибирскому тракту Еламово-Базовому и дальше по эстакаде на Комсомольской, пишет Е1. Екатеринбург готовится к одному из главных спортивных событий этой осени. Это товарищеский матч между сборной России и Намибией. Обе команды уже прилетели в Екатеринбург. Сегодня вечером проведут предматчевые тренировки на Екатеринбург-арене. Игра состоится завтра в 20:00. Сотбис выставил на торги картины на 450 миллионов долларов. Всего 12 полотен импрессионистов и модернистов из частного собрания. Среди наиболее дорогих лотов одна из последних картин Ван Гога «Цветущие каштаны», оцененная в 180 миллионов долларов. А также «Арлекин» Сезанна со стартовой ценой 150 миллионов. Сначала пройдет выставочный тур. Сам аукцион состоится 18 ноября в Нью-Йорке. Доллар 83.25, евро 94.53.
2: И о погоде на радио «Лето». Сегодня 2 октября, в пятницу, ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, ветер северный 4,9 метров в секунду, температура воздуха 5,7 градусов выше нуля.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

9:22 в Екатеринбурге. Сегодня пятница, 2 октября 2026 года. День мощных трансформаций, когда мягкая дипломатия соединяется с неудержимым движением вперед. Число сегодняшнего дня 4. Четверка подразумевает систему, устойчивость и труд. Нумерологический совет. Не пытайтесь действовать в одиночку. В компании будет полегче. Прогноз по стихиям для всех знаков зодиака. Овен, Лев и Стрелец – это представители стихии огня. Энергия ваша бьет ключом, харизма зашкаливает, а ваша смелость сегодня способна сокрушить любые преграды. Направьте свой огненный импульс, четкий план действий, избегайте хаоса в делах. Телец, Дева и Козерог – представители стихии земли. День созидания. Уделите внимание обустройству дома или рабочего места, проявите твердость характера, защищайте свои границы, но оставайтесь справедливыми. Вечер лучше провести в узком семейном кругу. Близнецы, Весы и Водолеи – это стихия воздуха. Мысли будут точными, слова убедительными. Окружающие будут искать вашего совета и компании. Любая интеллектуальная деятельность просто обречена на успех. Материализуйте свои идеи в реальные проекты. Рак, Скорпион и Рыбы – водные знаки. Половина дня первая может показаться вам излишне суетливой, но зато после обеда вы почувствуете мощный прилив интуиции и сил. Однако важно опереться на логику и сухие факты, а не только на свои эмоции. Девиз сегодняшнего дня от карт Таро: через объединение к победе. День потребует активных действий, командного духа, честности и отказа от эгоизма. Хорошего вам дня, компании «Радио Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Выбирайте новый электрочайник, давайте за несколько минут разберем, какой материал корпуса идеально впишется в ваш быт и какие скрытые функции приборов сэкономят ваши деньги. Главный вопрос – из чего же сделана колба? Пластик – это практичная классика. Такие модели привлекают легким весом, доступной ценой и огромным выбором цветов под любой интерьер. Корпус из качественного пластика почти не нагревается снаружи, что очень удобно для семей с детьми. Нержавеющая сталь – выбор для тех, кто ценит максимальную долговечность. Металл солидно выглядит и отлично держит удар. Чтобы стальной корпус не обжигал пальцы, выбирайте двухслойные модели. У них стальная колба спрятана внутри пластикового кожуха. Термостойкое стекло – самый эстетичный вариант. Прозрачный корпус в сочетании с неоновой подсветкой превращает закипание в красивое зрелище. Стекло абсолютно нейтральное и сохраняет естественный вкус воды, но требует бережного ухода. Кстати, для семьи из 3-4 человек подойдет объем 1,7 литра. Оптимальная мощность 2200 ватт. С ней вы получите кипяток всего за пару минут, не перегружая проводку. И главный секрет продвинутых моделей – терморегулятор. Обычный чайник всегда доводит воду до 100 градусов, а модель с регулятором действует умнее, отключается на 80 градусов для зеленого чая или, например, на 90 для кофе. Поэтому выбирайте чайник с умом, а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: «Хит с пробелами».
1: 9:41 в Екатеринбурге. Это игра «Хит с пробелами», в которой вы можете выиграть пару билетов в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина. Возрастное ограничение 0+. Напомню условия нашей игры. Вам нужно дозвониться по номеру 23 90 98 9 и угадать хит, из которого я повыкидывала почти все слова. Сегодня я зашифровала песню, в которой поется про человека, целиком сделанного из желейного лакомства. Если угадаете, звоните 23 90 98 9. А вот и то, что осталось от хита с пробелами. Попробуй, попробуй, попробуй, надо, надо. 23 90 98 9. Звоните прямо сейчас.

Мне надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить. Надо это понять. Мне надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: Это игра «Хит с пробелами». У нас есть звонок. Как вас зовут? Здрасте.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Это игра Наталья.
0: Наталья, очень приятно. А что, догадались, что там за хит с пробелами я зашифровала?
1: Сразу же на него уверена. Мой мармеладный.
0: А какие были еще варианты?
1: Вообще никаких.
0: Мой шоколадный, мой карамельный, мой вафельный. Какой еще?
1: Тетя Лель, мой мармеладный.
0: Все верно. Все верно. Ну, конечно, Наталья, очень просто. Смотрите. Попробуй, я вас поздравляю! Да. Вы выигрываете билеты в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина.
1: Ничего себе!
0: Да,
1: здорово! Плюс. Дочка порадуется.
0: Конечно. Сейчас, Наташа, на правах рекламы вам расскажу. А, что это будет? Симбиоз классического цирка и современных технологий. Гиганты моря, морские львы, огненные всадники, джигиты на лошадях, акробаты, воздушные гимнасты, дрессированные таксы, вселенная будущего, голограмма, 3D-проекция хищных животных на манеже цирка. Представление сопровождает настоящий живой оркестр. Гастроли проходят до 11 октября. Цирк расположен на улице Татищева напротив стадиона Екатеринбург-Арена. Возрастное ограничение отсутствует. 0+. Наталья, значит, с дочкой пойдете. А что сегодня? Чем вы сегодня заняты?
1: Ой, я сегодня еду в дождливый день на очень, скажем так, отчетное совещание.
0: Ой.
1: Мои сотрудники будут отчитываться.
0: А вы начальница?
1: Наверное, я тоже. Ну, немножко, да.
0: Немножко. Это среднего звена, да, менеджер, да? Над вами еще есть высшее звено, которое...
1: Есть, да.
0: Слушайте,
1: да.
0: Ну, у меня единственное пожелание, чтобы просто сегодня, как в той сказке, все дружно заснули на этом совещании, потому что...
1: Да нет, наоборот, надо взорвать все.
0: Хорошо, давай.
1: Конечно, надо все взорвать, что мы такие молодцы, и все у нас идет вперед.
0: Да, план выполнен, да, все хорошо, все идет, как положено.
1: Как должно быть, да.
0: Да. Ну все, я вам желаю тогда успеха. Пускай по итогам этого совещания руководство поймет, что вас они не ошиблись. Выпишут вам премию настоящую, большую, да? И вообще все классно. Выходные проведите с удовольствием. Сходите в цирк. Я вас поздравляю еще раз. Благодарю за участие в нашей программе.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. В случае нападения на Калининград Россия применит весь свой арсенал вооружений, заявил Владимир Путин на заседании клуба «Валдай». «Мы никого не пугаем, это ответ на попытку нас запугать», сказал президент. Так он прокомментировал слова генсека НАТО Марка Рютте, который сообщил о получении альянсом предупреждения о том, что Россия готова использовать весь свой арсенал, в том числе ядерное оружие, в случае попыток устроить блокаду Калининградской области. С самого утра в некоторых каналах пишут, что в Свердловской области введена ракетная опасность. Это фейк, сообщает Е1. Официально о введении такого режима не сообщали. О беспилотной и ракетной опасности сообщают официальные источники. Это губернатор, региональное правительство или МЧС. В Екатеринбурге при пожаре в 16-этажке пострадал человек. Возгорание на Готвальда произошло ночью. Горел мусор под лестницей у подъезда. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. На место выезжали 5 пожарных машин. Спасатели локализовали возгорание за 10 минут. Через час завершили проливку и разбор конструкции, пишет «Уральский меридиан». Свердловская киностудия начала съемки новой приключенческой драмы «Что мне за это будет?». Съемки проходят в Абхазии, в Сухуми, Гаграх, Ачимчире. В главных ролях заняты юные актеры из Абхазии, Москвы, Петербурга. Как рассказал режиссер фильма Наур Гармелия, когда его спрашивают, о чем кино, он отвечает лаконично. «Юг, море, подростки, первая любовь, дельфин». Релиз фильма запланирован на 2027 год, сообщила пресс-служба киностудии. Нейросеть GPT помогла расшифровать секретное письмо Наполеона генералу Агюсту Мармону. Послание оставалось неразгаданным 217 лет. Письмо состояло из цифр, букв и специальных символов. На его расшифровку у нейросети ушло 6 часов. В послании Наполеон сообщает о расположении и передвижении войск и приказывает Мармону подготовиться к маршу. Доллар 83.25, евро 94.53.
2: И о погоде на радио «Лето». Сегодня 2 октября, в пятницу, ожидается облачная погода с прояснениями. Временами дождь, ветер северный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха 5,7 градусов выше нуля.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

0: 10 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Это «Радио Лето» 98,9 FM. Меня зовут Юлия Никонорова. Я вам желаю доброй пятницы, невзирая на дождливую и холодную погоду. Пускай все у вас сегодня удается и ладится наилучшим образом. Интересная информация. Буквально через пару минут расскажу вам о том, что важнее для того, чтобы люди чувствовали себя счастливыми. Деньги или что-то другое.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Удивительный мир. Удивительный мир.
1: 10 часов 42 минуты в Екатеринбурге. Удивительно, но ученые выяснили, что чем больше в стране кошек, тем счастливее ее жителям. И оказывается, кошки вызывают почти столько же радости, сколько деньги. Специалисты сравнили данные из 93 стран и обнаружили, что связь между количеством кошек и уровнем счастья составляет 62%. Выше оказался только доход. Его связь со счастьем достигла 78%. Вот вам и секрет счастья, друзья. Деньги и котики.

0: 10 часов 55 минут в Екатеринбурге. Меня зовут Юлия Никонорова, вы слушаете «Радио Лето». Моя смена на сегодня подходит к концу. Я оставляю вас в компании с Сашей Котовым и под зонтиком ухожу так романтично куда-то вот в сторону выходных, сквозь струи дождя. Я уверена, невзирая на погоду, выходные будут все равно замечательными, потому что холодная погода, она всегда способствует самым теплым компаниям, самым горячим взаимоотношениям, самым интересным приключениям. Пускай так и будет все. Вот с этими пожеланиями я вас и оставляю здесь. Всего вам самого доброго. До встречи в понедельник в 7 часов утра. Пока-пока! Все включено,
1: шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. К МКС отправился корабль «Крю Дрэгон» с российским космонавтом. В состав экипажа миссии «Крю-13» помимо Сергея Тетерятникова входят астронавты НАСА Джессика Воткинс и Люк Дилейни, а также астронавт из Канады Джошуа Кутрик. «Крю Дрэгон» уже пристыковался к станции. Это произошло менее чем через 8 часов. Этот полет стал рекордным по времени для корабля американской компании SpaceX. Возле Калины из-за дорожных работ на месяц изменили схему проезда. В связи с этим сегодня с утра там возникают большие пробки. Горожане жалуются, что не могут выехать с Синих Камней в течение 45 минут. Многие опоздали на работу. Вчера на четной стороне Сибирского тракта начались дорожные работы. Из-за этого у Калины изменили схему проезда, как сообщает Е1. Она сохранится до конца октября. На некоторых заправках Екатеринбурга снова начал пропадать бензин. Как говорят жители Уралмаша, в частности, самых ходовых 92-го и 95-го нет на АЗС, на фронтовых бригад 19А, бакинских комиссаров 2. Судя по онлайн-сервисам, бензина нет также на Крестинского 40, Волгоградской 206, Пехотинцев 8, Черепаново 33. При этом масштабных очередей на заправках Екатеринбурга пока не наблюдается, пишет агентство «Евроазиатские новости». Медведи уже трижды видели под Екатеринбургом за последнее время. Два раза трех медвежат заметили жители Кедровки у полигона «Северный», а по дороге на Малую Кедровку люди сталкивались с большим медведем. Власти оповещают жителей через местные чаты, руководителей школ, другие каналы. Еще медведя заметили в поселке Садовые в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Его видели в районе индустриального проезда. Банкоматы для цифрового рубля могут появиться уже в следующем году. Они позволят снимать наличные прямо с цифрового счета. Технически такая возможность реализуема и не требует сложных решений, заявил глава Думского комитета по финансовому рынку депутат от «Справедливой России» Анатолий Аксаков. Доллар 83.25, евро 94.53.
2: А прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде. Завтра, в субботу, 3 октября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Мокрый снег с дождем. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью плюс 1, плюс 3, днем плюс 5, плюс 7.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето». 98.9 FM.

Привет всем, кто в компании «Радио Лето» добрался до пятницы. С вами в студии Саша Котов, а значит, этот день проведем вместе. В динамиках слушаем только яркие, любимые наши хиты. На мой взгляд, рецепт идеальной пятницы. Поэтому, как пела Мари Краймбери, давайте не ждать. Делаем пятницу классной.

Стас Пьеха, Гузель Хасанова в эфире «Радио Лето» о том, что обещания не всегда исполняются. И рабочий процесс – то самое подтверждение. Пришлю до обеда. Согласуем за 5 минут. Это точно последние правки. Некоторые фразы звучат так часто, что хочется верить в них уже просто по привычке. И, наверное, самое главное обещание, которое надо дать себе и желательно перед выходными – закончу работу вовремя и домой. Пусть оно исполнится. А вот чтобы работать в пятницу было приятно, слушаем яркие любимые наши хиты в эфире «Радио Лето». Дима Билан, группа «Тотал» и Коста Лакоста. С нами дальше.

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Вот бывало ли у вас такое? Любимый сериал больше не радует. Пицца кажется какой-то картонной, а встречи с друзьями только утомляют. Дело не обязательно в лени. Для этого состояния в медицине есть официальный термин, и звучит он так – ангедония. Это полная или частичная утрата способности получать удовольствие. Человек теряет вкус к жизни, еда становится пресной, а хобби – бессмысленным. Объятия близких не вызывают никаких эмоций. Представляете, у этого термина древнегреческие корни. Состоит из отрицательной частицы «ан», то есть «без» или «нет», и корня «хедоне», что переводится как «наслаждение» или «удовольствие». Жизнь без удовольствия. Чаще всего ангедония встречается как один из главных симптомов правильно – клинической депрессии, а еще выгорания или сильного хронического стресса, когда выключается внутренний гормон. Центр награды. Поэтому берегите себя и прислушивайтесь к своим чувствам вовремя. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Ассия в эфире «Радио Лето». И как вы считаете, пятница – это жирная точка нашей рабочей недели или всего лишь многоточие? Кажется, ответ становится понятен ближе к вечеру. Если задачи закрыты, то на понедельник есть понятный план, можно выдохнуть. Точка. Всем хороших выходных, поэтому пусть у работы будет продолжение. А у пятницы четкая граница, за которой начинаются ваши выходные. Поэтому под яркие любимые наши хиты приближаем выходные, а студию в эфире «Радио Лето».

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Кукла Даша, не плачь. Кукла Даша, не плачь.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полдень. Новости.
1: Добрый день. В России со следующего года увеличат размер материнского капитала. Выплата на первенца вырастет на 50 тысяч и составит 778 тысяч рублей, сообщил министр труда Антон Кочетков. Если семья ранее не получала материнский капитал на первенца, то выплата на второго ребенка превысит 1 000 000. Увеличатся и другие меры поддержки. Верхняя Пышма стала демографическим драйвером Свердловской области. Город занял 1-е место по приросту населения. По данным Строительного института УРФУ, население в Верхней Пышме к 2025 году составило 92 113 человек. Прирост за 20 лет почти 60%. Бурный рост населения Верхней Пышмы объясняется активным развитием социальной инфраструктуры, строительством уникальных объектов культуры, спорта, высшего образования и созданием 1-й межмуниципальной трамвайной линии Екатеринбург-Пышма. В разгар уборочной кампании в Свердловской области борщевой набор продолжает дешеветь. Как сообщает Свердловскстат, средняя цена на картофель опустилась до 53 рублей 30 копеек за килограмм, капуста 36,5, морковь 51,5, свекла 46 рублей, лук 53. Октябрь на Урале начинается с арктического вторжения, дождей и первого снега, который ожидается в выходные. Непогода сохранится со 2 по 7 октября, самые холодные дни с 4 по 6. Но, судя по данным Росгидромета, в итоге средняя температура месяца будет на градус выше нормы. С 8 по 14 октября, по прогнозам Уралгидромета, потеплее. Днем ожидается плюс 8-13, ночью 0-5. Артем Дзюба не завершал карьеру, заявил агент футболиста Леонид Гольдман. По его словам, большинство СМИ гонятся за громкими словами, заголовками, однако никаких официальных объявлений о завершении карьеры Дзюба не делал. Ранее в сети появилось видео, где Артем Дзюба говорит, что карьера закончена, но официально заявить он не может. Доллар 83.25, евро 94.53.
2: А прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде. Завтра, в субботу, 3 октября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Мокрый снег с дождем. Ветер северный 4,9 метра в секунду. Ночью плюс 1, плюс 3, днем плюс 5, плюс 7.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето». 98,9 FM.
3: Ты добрая душа. Желаю счастье найти на своем пути. Зачем?

компании «Радио Лето» настраиваемся на предстоящие выходные. Всем привет, с вами в студии Саша Котов. И знаете, пятница становится еще приятнее, когда в динамиках играет музыка. Пусть даже не громко, фоном. Можно работать, но знакомая мелодия добавляет рабочему дню немного настроения выходных. Поэтому яркие любимые наши хиты – это то, что должно стать дополнением рабочего процесса. Согласны? Тогда слушаем дальше и наслаждаемся пятницей. Группа «Винтаж» с нами в ближайшие минуты.

Если работа в пятницу доставляет дискомфорт, это еще не значит, что у вас с ней не любовь, как в песне группы «Гости из будущего». Возможно, вы просто провели вместе слишком насыщенную неделю, и теперь вам нужно немного личного пространства. Это «Радио Лето». Слушаем яркие любимые наши хиты весь день. Уже скоро в эфире рубрика «Вкус жизни», но для начала послушаем хит от Полины Гагариной. Споют Юлия Савичева и Ираклий.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето», меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Выбирайте новый электрочайник, давайте за несколько минут разберем, какой материал корпуса идеально впишется в ваш быт и какие скрытые функции приборов сэкономят ваши деньги. Главный вопрос – из чего же сделана колба? Пластик – это практичная классика. Такие модели привлекают легким весом, доступной ценой и огромным выбором цветов под любой интерьер. Корпус из качественного пластика почти не нагревается снаружи, что очень удобно для семей с детьми. Нержавеющая сталь – выбор для тех, кто ценит максимальную долговечность. Металл солидно выглядит и отлично держит удар. Чтобы стальной корпус не обжигал пальцы, выбирайте двухслойные модели. У них стальная колба спрятана внутри пластикового кожуха. Термостойкое стекло – самый эстетичный вариант. Прозрачный корпус в сочетании с неоновой подсветкой превращает закипание в красивое зрелище. Стекло абсолютно нейтральное и сохраняет естественный вкус воды, но требует бережного ухода. Кстати, для семьи из 3-4 человек подойдет объем 1,7 литра. Оптимальная мощность – 2200 ватт. С ней вы получите кипяток всего за пару минут, не перегружая проводку. И главный секрет продвинутых моделей – терморегулятор. Обычный чайник всегда доводит воду до 100 градусов, а модель с регулятором действует умнее. Отключается на 80 градусах для зеленого чая или, например, на 90 для кофе. Поэтому выбирайте чайник с умом. А чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето», и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Пятница – время, когда песни «Максим, отпускаю» становится особенно понятной. Только отпускаем мы понемногу рабочую серьезность, напряжение недели и желание обязательно все проконтролировать. Впереди два дня, в которых можно быть не только собранным и серьезным сотрудником, но и просто человеком, которому хочется погулять, посмеяться и никуда не торопиться. Поэтому делайте громче яркие любимые наши хиты в эфире «Радио Лето».
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Екатеринбурге 13 часов. Новости.
1: Добрый день. Япония думает над новыми санкциями против России, пишет японская газета Yomiuri. Среди возможных мер – ограничения против судов так называемого «теневого флота», расширение экспортных запретов, усиление контроля за поставками. Окончательного решения пока нет. Предыдущий пакет японских санкций был введен в сентябре прошлого года. С 2022-го Токио уже несколько раз расширял ограничения в отношении России, пишут Вести. Большой профилактический рейд «Нелегал кордон» начала Свердловская полиция при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Силовики выявляют нарушения миграционного законодательства. За первый день зафиксировано более 100 нарушений, из них только на пехотинцев в Екатеринбурге 10. На выдворение уже оформлены документы в отношении 13 человек, сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых. Из Екатеринбурга в Нижний Тагил запустили туристический ретро-поезд. Часть пассажиров может выйти в Невьянске и отправиться с экскурсионной группой. Другая группа поедет дальше. В новую программу «Уральский экспресс» по дороге Демидовых включили обзорную экскурсию по Нижнему Тагилу, подъем на Лисью гору, посещение завода Демидова, а также мастер-класс по нижнетагильской росписи. Сборная России накануне прилетела в Екатеринбург в звездном составе. Тренерский штаб вызвал на осенний сбор 29 футболистов, среди которых 4 легионера. В Екатеринбурге сейчас находится Матвей Сафонов, вратарь ПСЖ, Александр Головин, полузащитник Монако, Алексей Миранчук, хавбек Атланты Юнайтед, Алексей Батраков, полузащитник Галатасарая. Завтра они выйдут на поле Екатеринбург-арены в товарищеском матче с Намибией. Сотбис выставил на торги картины на 450 миллионов долларов. 12 полотен импрессионистов и модернистов из частного собрания. Среди наиболее дорогих лотов одна из последних картин Ван Гога «Цветущие каштаны», оцененная в 180 миллионов долларов, и «Орликин Сезанна» 150 миллионов. Сначала пройдет выставочный тур. Сам аукцион состоится 18 ноября в Нью-Йорке. Доллар 83.25, евро 94.53.
2: А прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде. Завтра, в субботу, 3 октября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Мокрый снег с дождем. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью плюс 1, плюс 3, днем плюс 5, плюс 7.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето». 98.9 FM.

Победитель «Фабрики звезд 3» Никита Малинин в эфире «Радио Лето». Какой же классный проект! Ему удалось объединить музыкальный конкурс и реалити-шоу. И я, как и миллионы, следил за кухней создания артиста, репетициями, бытовыми конфликтами, первыми влюбленностями и процессом написания хитов. Жаль, это в прошлом. Но зато сегодня у нас есть

0: Лучшая ночь в этой категории – та ночь, после которой точно не надо идти на работу. Вы в компании «Радио Лето» и летим навстречу выходным под яркие любимые наши хиты. Слушать их можно и в онлайн-формате на сайте radioleto.fm.ru. Заходите, и яркие любимые наши хиты с вами в великолепном качестве 24/7. Ну а в эфире нас ждет Зиверт.
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 15 часов. Новости.
1: Добрый день. Мировой рынок столкнулся с дефицитом дизельного топлива. Цены на дизель в США и Европе обновляют рекорды. Как пишет «Коммерсант», одной из главных причин эксперты называют перебои с поставками с Ближнего Востока после перекрытия Ормузского пролива. Дополнительным фактором стали ограничения на экспорт дизеля из России. Наше правительство продлило запрет до конца октября. Первые группы призывников начнут отправлять со сборных пунктов 10 октября. В конце прошлого года в России ввели круглогодичный призыв. Теперь призывные мероприятия, медосвидетельствования и заседания комиссии проводятся в течение года, а отправки, как обычно, осенью-весной. В зону СВО и на новые территории срочников отправлять не будут, сообщили в Центральном военном округе, пишет Ятин. Стало известно, из-за чего сегодня эвакуировали школу номер один в Верхней Пышме. Переполох поднялся из-за оставленных ребенком вещей. Очевидно, в спешке один из учеников оставил сумку, но в ней оказались учебники, коньки и другие личные вещи. Школу проверили оперативные службы, после чего уроки возобновились в обычном режиме, сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых. В Екатеринбурге снег пойдет в понедельник, на севере и западе области уже сегодня. Как сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге, вторжение в регион арктического воздуха идет полным ходом. К завтрашнему утру вдоль северного участка границы Свердловской области ожидается установление временного снежного покрова. Температура воздуха к 5 октября снизится ночью до нуля. Во второй половине следующей недели в Екатеринбурге снова потеплеет. Днем ожидается выше плюс 10 градусов и вероятный дождь. Нейросеть GPT расшифровала секретное письмо Наполеона генералу Агюсту Мармону. Послание оставалось неразгаданным 217 лет. Письмо состояло из цифр, букв и специальных символов. На его расшифровку у нейросети ушло 6 часов. В послании Наполеон сообщает о расположении и передвижении войск и приказывает Мармону подготовиться к маршу. Доллар 83.25, евро 94.53.
2: А прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде. Завтра, в субботу, 3 октября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Мокрый снег с дождем. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью плюс 1, плюс 3, днем плюс 5, плюс 7.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето».

Иногда даже не замечаешь, какая песня звучит, просто работается чуть бодрее. А потом слышишь любимый припев, начинаешь тихонько подпевать и ловишь улыбку коллег. Кажется, этот хит нравится не только тебе. Уверен, припев хита «Под Шаде» пели вместе. Это «Радио Лето», с вами Саша Котов. Всем классной пятницы и летим дальше вместе с «Елкой».

0: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Вот бывало ли у вас такое? Любимый сериал больше не радует. Пицца кажется какой-то картонной, а встречи с друзьями только утомляют. Дело не обязательно в лени. Для этого состояния в медицине есть официальный термин, и звучит он так – ангедония. Это полная или частичная утрата способности получать удовольствие. Человек теряет вкус к жизни, еда становится пресной, а хобби – бессмысленным. А объятия близких не вызывают никаких эмоций. Представляете, у этого термина древнегреческие корни. Состоит из отрицательной частицы «ан», то есть «без» или «нет», и корня «хедоне», что переводится как «наслаждение» или «удовольствие». Жизнь без удовольствия. Чаще всего ангедония встречается как один из главных симптомов, правильно, клинической депрессии, а еще выгорания или сильного хронического стресса, когда выключается внутренний гормональный центр награды. Поэтому берегите себя и прислушивайтесь к своим чувствам вовремя. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
1: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

И если она пришла, а желание танцевать почему-то не принесла, бывает, особенно после недели, которая решила проверить все наши способности сразу. Поэтому мне хочется пожелать спокойных выходных. Пусть появится возможность отдохнуть от работы. Меня зовут Саша Котов, с вами услышимся в понедельник, а на финишной прямой с вами Катя Савельева и яркие любимые наши хиты.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуйста.

0: Екатеринбурге 16 часов. Новости.
1: Добрый день. Свердловское правительство направило в ФАС предложение ограничить рост тарифов ЖКХ с 1 июля будущего года 15%, пишет Коммерсант. В этом году средний предельный индекс роста тарифов ЖКХ в регионе составляет 9,7%, но, например, в Екатеринбурге 12,9%, в Нижнем Тагиле 15,3%, в Красноуральске и Рефтинском тариф вырос на 20%. Ежегодную индексацию власти объясняют необходимостью поддерживать коммунальную инфраструктуру. Предельный индекс должны утвердить в декабре, пишет РБК. Число ДТП с электросамокатами в Свердловской области за год выросло на 67%, сообщила в центре ТАСС «Урал» глава отделения пропаганды ОБЛГАИ Галина Кравченко.
2: С начала года зарегистрировано 288 ДТП против 172 за аналогичный период прошлого года. Погибло 2 человека против 5 в минувшем году. Здесь фиксируем снижение на 60%. Ранено 152 человека против 146 в минувшем году. Среди раненых 62 ребенка до 18 лет.
1: Большая часть ДТП произошла в Екатеринбурге, 224. Число аварий выросло более чем на 50%. Погибли 2 человека, пострадали 116. В Екатеринбурге закроют движение на участке улицы Пролетарской почти на 2 года. Там будут строить многопрофильную клинику Архангела Михаила. Ограничат движение с 12 октября этого года по 19 октября 28 в районе дома номер 7 на Пролетарской. Новый медцентр появится на месте сносимого здания. Специалисты установят соответствующие дорожные знаки и указатели, пишет Ядин. Главными поклонниками саги «Сумерки» оказались мужчины 35+. Такие неожиданные результаты показал анализ структуры посетителей фан-сайтов вампирской саги и покупателей маркетплейсов, пишет «Новый день», ссылаясь на одного из крупных операторов связи. В сентябре зумеры показали самый заметный прирост аудитории на фан-сайтах «Сумерек» – плюс 36%, но самую многочисленную аудиторию составляют пользователи от 35 лет до 44 – 41%. На маркетплейсах поклонники саги покупают в основном книги – 35% от общего числа проданных товаров. Далее с большим отрывом – открытки с главным героем. Официальный доллар 83,25, евро 94,53.
3: И о погоде на радио «Лето». Завтра в субботу, 3 октября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и мокрый снег с дождем. Одевайтесь теплее. Ветер северный 4,9 метров в секунду. Ночью от 1 до 3 градусов тепла, днем плюс 5, плюс 7.
0: Яркие, любимые. Наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Люси призналась, что считает эту песню мощной аффирмацией, потому что в каждой современной девушке живет та самая притягательная внутренняя сила. Словили эту магию. Вот и славно.

мы прибавляем громкость и плавно переходим к красивой романтике от группы A-Studio. И трек «Бегу к тебе» встречаем прямо сейчас. А я бегу вместе с вами навстречу вечеру. Проведем его с вами в отличной компании на 98.9 FM и на нашем сайте radioletofm.ru. И ни при какой погоде эта пятница не становится менее симпатичной, когда мы с вами среди ярких, любимых наших хитов. Встречайте Звонкова и группу «Блестящие». Они тоже с нами очень скоро.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов. Новости.
1: Добрый вечер. В Челябинске сегодня ждут Владимира Путина. Пока не ясно, прибыл ли президент в соседний регион. В Челябинской области в районе города Чебаркуль проходят масштабные военные учения стран ОДКБ. Их и может посетить президент России. Накануне Росавтодор объявил о временных ограничениях транспорта на трассах в Челябинской области. Сегодня возникли пробки, пишет портал 74.ru и, в частности, приводит фото затора на трассе Челябинск-Троицк в районе Коркино. При этом автозаправки в Челябинской области сегодня заполнены автотопливом всех видов, некоторые вплоть до сотового бензина, отмечают СМИ. Новая схема движения на развязке у Калины в Екатеринбурге создала пробки. Многие жители ЖБИ и Синих Камней сегодня утром массово опоздали на работу. Автомобилисты сообщали, что стоят в пробке от получаса до 45 минут. Дело в том, что строители начали работы на четной стороне Сибирского тракта. Автомобили направили по встречной полосе правого проезда. Такая схема сохранится до конца октября, отмечает агентство ЕАН. Снег в Свердловской области ожидается уже предстоящей ночью, пока на севере и западе региона. В Екатеринбурге он ожидается в начале новой недели, сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге». В регион пришел арктический воздух. К утру субботы на севере региона может установиться временный снежный покров. Температура воздуха к ночи 5 октября и в Екатеринбурге понизится до 0 градусов. Сайт Росгидромета обещает слабые минусовые

0: Метки в Екатеринбурге во вторник и в среду по ночам дождь со снегом. Днем до плюс 9 градусов. К четвергу, 8 октября, днем до плюс 13. И температура по ночам станет вновь плюсовой. Но осадки сохранятся. Таков предварительный прогноз. На концерт певицы Шакиры в Бишкеке собираются поехать как минимум 2000 россиян. Уже в первый день продаж на шоу, которое пройдет 18 октября, продано более 13 тысяч билетов. Более 13% из них выкупили граждане России, пишет агентство ТАСС. Самые активные покупатели – жители самого Кыргызстана. На них пришлось 77% продаж билетов. Всего на концерт Шакиры в Бишкек на данный момент собираются представители 18 стран. Официальный доллар – 83,25, евро – 94,53.
1: И о погоде на радио «Лето». Завтра в субботу, 3 октября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и мокрый снег с дождем. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью от 1 до 3 градусов тепла, днем плюс 5, плюс 7.
2: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Хорошо все-таки, что есть музыка, которая способна поддержать нас с вами после тяжелой рабочей недели. Это были парни из группы Бис. Кстати, вы слышали, да, что Дима Бикбаев тут сорвался с троса на концерте и попал в больницу, но все обошлось. А мы продолжаем наше движение вперед. Если вы прямо сейчас уже собираетесь с работы домой, забирайте с собой наше летнее солнце музыкальное в дорогу. Настраиваемся на приятный вечер. Ёлка, Нюша и группа Добро нам с вами подпоют. А меня зовут Катя Савельева. До 8 вечера мы вместе.

Группа «Добро» на радио «Лето». И буквально вчера у нас стартовал международный кинофестиваль документального кино, а уже завтра Екатеринбург-арена зашумит на большом футбольном матче. Что бы вы ни выбрали для себя, красивым пусть будет ваш отдых. Но у нас на радио «Лето» отличный саундтрек для того, чтобы вы двигались дальше уверенно и легко, объезжая пробки. Ну а мы дальше слушаем вместе с вами невероятно красивый трек «Давай на самый верх» от Зиверт и ее компании «Братья Гримм» и Юлиан Краулова. Тоже скоро и только для вас.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

человек, конечно, творческий во всем. Недаром Юлиана Караулова, которая обожает большие японские внедорожники, ласково называет свой огромный белый джип королем любви. Ну и все, кто прямо сейчас за рулем, паркуемся аккуратно, посматриваем на знаки и плавно переключаем скорость. На радио «Лето» очаровательная Ани Лорак и ее хит «Для тебя». Будем слушать вместе прямо сейчас. Ну а руки вверх, и Филатов и Кэрос подарят нам танцевальное настроение уже совсем скоро. Для тебя.

Я думаю, главное, чтобы сегодня улыбки не пролетали мимо вас, потому что на календаре Всемирный день улыбок, 2 октября. И отличный повод, я считаю, запустить на нашей волне целых 20 минут музыки нон-стопа, которые позволяют нам с вами улыбаться и двигаться только вперед. Кстати, если вы застряли в затяжной екатеринбургской пробке по дороге домой, помните, что вечер только начинается, пора расслабляться, несмотря ни на что. Под красивые треки от группы «Винтаж», романтичный хит «Август», «Это ты» от Мота тоже скоро, и согреваемся голосом Валерии. Приятного пути и легкой пятницы каждому.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Я расскажу тебе о том,

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов. Новости.
1: Здравствуйте. В России наблюдается незначительный дефицит на рынке бензина, но власти принимают меры по его покрытию. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, пишет РИА Новости. Новак также отметил, что оказывается помощь в поставках топлива в регионы с логистическими нарушениями и дефицитом. По словам вице-премьера, ситуация с бензином управляется в ручном режиме. В конце сентября газета «Коммерсант» писала, что Белоруссия резко нарастила поставки автотоплива в Россию. Дефицит бензина в нашей стране возник из-за участившихся атак Украины на российские нефтезаводы, отмечает агентство. Свердловское правительство направило в ФАС предложение ограничить рост тарифов ЖКХ с 1 июля будущего года 15%, пишет «Коммерсант». В этом году средний предельный индекс роста тарифов ЖКХ в регионе составляет 9,7%, но, например, в Екатеринбурге 12,9%, в Нижнем Тагиле 15,3%, в Красноуральске и Рефтинском тариф вырос на 20%. Ежегодную индексацию власти объясняют необходимостью поддерживать коммунальную инфраструктуру. Предельный индекс должны утвердить в декабре, пишет РБК. В Екатеринбурге закроют движение на участке улицы Пролетарской почти на 2 года. Там будут строить многопрофильную клинику Архангела Михаила. Ограничат движение с 12 октября этого года по 19 октября 28-го в районе дома номер 7 на Пролетарской. Новый медцентр появится на месте сносимого здания. Специалисты установят соответствующие дорожные знаки и указатели, пишет Ядин. Главными поклонниками саги «Сумерки» оказались мужчины 35+. Такие неожиданные результаты показал анализ структуры посетителей фан-сайтов вампирской саги и покупателей маркетплейсов, пишет «Новый день», ссылаясь на одного из крупных операторов связи. В сентябре «Зумеры» показали самый заметный прирост аудитории на фан-сайтах «Сумерек» – плюс 36%, но самую многочисленную аудиторию составляют пользователи от 35 лет до 44 – 41%. На маркетплейсах поклонники саги покупают в основном книги, открытки с главным героем. Официальный доллар 83,25, евро 94,53.
2: И о погоде на радио «Лето». Завтра в субботу, 3 октября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и мокрый снег с дождем. Одевайтесь теплее. Ветер северный 4,9 метров в секунду. Ночью от 1 до 3 градусов тепла, днем плюс 5, плюс 7.
0: Яркие, любимые. Наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

жару. Новинка от Димы Колдуна на радио «Лето». Это как глубокая и сильная вещь. Друзья, рабочая неделя официально закрывается. Я поздравляю, у нас с вами наступает настоящая законная пятница.

огромной радостью передаю привет каждому, кто прямо сейчас ловит наше солнце на 98.9 FM в Екатеринбурге и на сайте radioletofm.ru. У нас с вами в теплой компании, скоро еще и группа Infinity, стильные звонки и легендарные гости из будущего. Желаю вам сбросить весь груз забот этой недели и настраиваться на самый приятный отдых. Будем вместе!

А лучшие друзья, что мы можем сделать для себя, это остерегаться уныния и включать осознанность. Совсем скоро в рубрике «Слово дня» я расскажу вам, что такое ангедония и почему это опасное состояние необходимо предусмотреть. Но мы думаем только о приятном, наполняем этот вечер теплом вместе с Максим и Эмином. Они уже на подходе, ну а раньше всех с нами группа А-Студио. Слушаем их вместе на радио «Лето».

0: Не спать.
1: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Вот бывало ли у вас такое? Любимый сериал больше не радует. Пицца кажется какой-то картонной, а встречи с друзьями, ну, только утомляют. Дело не обязательно в лени. Для этого состояния в медицине есть официальный термин, и звучит он так – ангедония. Это полная или частичная утрата способности получать удовольствие. Человек теряет вкус к жизни, еда становится пресной, а хобби – бессмысленным. А объятия близких не вызывают никаких эмоций. Представляете, у этого термина древнегреческие корни. Состоит из отрицательной частицы «ан», то есть «без» или «нет», и корня «кедоне», что переводится как «наслаждение» или «удовольствие». Жизнь без удовольствия. Чаще всего ангедония встречается как один из главных симптомов правильно – клинической депрессии, а еще выгорание или сильного хронического стресса, когда выключается внутренний гормон. Гормональный центр награды. Поэтому берегите себя и прислушивайтесь к своим чувствам вовремя. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем. Я тебя люблю.

0: А я тут посмотрела, стартовали отличные премьеры в кинотеатрах Екатеринбурга и самый высокий рейтинг ожиданий у сказочного блокбастера «Царевна Несмеяна». Но у нас сегодня Всемирный день улыбок, поэтому посмотрите по сторонам. Возможно, кто-то нуждается сегодня именно в вашей улыбке, чтобы вечер стал теплее. А у нас с вами идеальный музыкальный саундтрек на ближайшие 20 минут без перерывов на рекламу и разговоры. Юлия Зиверт, группа «Градусы». И прямо сейчас «Я не могу молчать». Сергей Лазарев на радио «Лето».
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на радио «Лето» и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов. Новости.
1: Добрый вечер. На участке М5 Урал ограничат движение из-за погодных условий. Идет речь об участке трассы на границе Республики Башкортостан и челябинского города Чебаркуль. Ограничения вводятся с 17:00 для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузовиков из-за снега, метели и гололедицы, сообщает Уралуправавтодор. Для мониторинга ситуации на трассе в готовности находятся рабочие группы, пишет Ядин. В Свердловской области стартовала профилактическая акция «Нелегал Кордон-2026». Сотрудники МВД и Росгвардии выявляют и пресекают нарушения в сфере миграции. За первый день профмероприятия было задокументировано 106 нарушений. Из них более десятка в Екатеринбурге в районе улицы Пехотинцев. 13 иностранцев будут выдворены из страны, сообщил глава пресс-службы МВД области Валерий Горелых. В регионе насчитывается более 100 тысяч иностранцев. Рейды продолжатся, пишет «Новый день». В регионах России готовятся регулировать численность медведей путем отстрела до 100 тысяч особей, пишет телеграм-канал Мэш. По данным Минприроды, в этом году от нападения медведей пострадали 59 человек, 6 погибли. Охотникам могут выплачивать от 15 до 35 тысяч рублей за каждого зверя в зависимости от региона. Как ожидается, новые правила вступят в силу в нескольких регионах в ближайшие 10-30 дней. В Иркутской области уже ликвидировали свыше 340 медведей, но ежедневно власти этого региона фиксируют до 80 сообщений о выходе животных к населенным пунктам, пишет «Москва-24». В воскресенье 4 октября Сатурн окажется в противостоянии с Солнцем. Этот день станет одним из лучших моментов в году для наблюдений этой планеты, сообщили в Институте космических исследований РАН. Момент противостояния Земли оказывается примерно между Солнцем и Сатурном. Невооруженным глазом видна немерцающая желтоватая точка. В бинокль или телескоп можно разглядеть знаменитые кольца Сатурна и его крупнейший спутник Титан при условии ясной погоды. Официальный доллар 83.25, евро 94.53.
2: И о погоде на радио «Лето». Завтра в субботу, 3 октября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и мокрый снег с дождем. Ветер северный 4,9 метров в секунду. Ночью от 1 до 3 градусов тепла, днем плюс 5, плюс 7.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

меланхолия по пятницам – это, наверное, состояние, когда наш организм просто расслабляется после напряженной рабочей недели. Сбрасываем напряжение, грустить не планируем. Если за окном чуть прохладнее стало, ну давайте забирайтесь под наше теплое эфирное солнце. Дальше по курсу у нас стильный Five Star Family, фирменный рок от ночных снайперов. И прямо сейчас зажигает на радио лето Алексей Воробьев, и меня зовут Катя Савельева. Мы с вами на одной теплой волне 98.9 FM Екатеринбург и на сайте радиолетофм.ру до 8 вечера точно.

Кстати, друзья, о рингтонах, звонках и домашних гаджетах. Вы знали, что самый первый электрический чайник изобрели еще в конце 19 века в Германии? Но грелся он почти полчаса. Современные помощники справляются гораздо быстрее, и это, конечно, нам на руку. В рубрике «Вкус жизни» выберем идеальный чайник для уютных домашних вечеров. Ну а пока слушаем согревающую музыку. Встречаем группу «Ума Турман». Группа «Мумитроль» с песней Виктора Цоя и стильная Юлия Зиверт тоже скоро с нами. Ловите предвкушение классных выходных под яркие любимые наши хиты.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето», меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Выбирайте новый электрочайник, давайте за несколько минут разберем, какой материал корпуса идеально впишется в ваш быт и какие скрытые функции приборов сэкономят ваши деньги. Главный вопрос – из чего же сделана колба? Пластик – это практичная классика. Такие модели привлекают легким весом, доступной ценой и огромным выбором цветов под любой интерьер. Корпус из качественного пластика почти не нагревается снаружи, что очень удобно для семей с детьми. Нержавеющая сталь – выбор для тех, кто ценит максимальную долговечность. Металл солидно выглядит и отлично держит удар. Чтобы стальной корпус не обжигал пальцы, выбирайте двухслойные модели. У них стальная колба спрятана внутри пластикового кожуха. Термостойкое стекло – самый эстетичный вариант. Прозрачный корпус в сочетании с неоновой подсветкой превращает закипание в красивое зрелище. Стекло абсолютно нейтральное и сохраняет естественный вкус воды, но требует бережного ухода. Кстати, для семьи из 3-4 человек подойдет объем 1,7 литра. Оптимальная мощность 2200 ватт. С ней вы получите кипяток всего за пару минут, не перегружая проводку. И главный секрет продвинутых моделей – терморегулятор. Обычный чайник всегда доводит воду до 100 градусов, а модель с регулятором действует умнее, отключается на 80 градусов для зеленого чая или, например, на 90 для кофе. Поэтому выбирайте чайник с умом, а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето», и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

глубокий и теплый трек от «Елки заново» прямо сейчас на радио «Лето» напомнил нам, ну, мне во всяком случае, о том, что каждый новый день — это шанс начать все с чистого листа. Ну и, конечно, выходные — это идеальное время, чтобы перезагрузиться. Отдыхайте на полную мощность, но любимая музыка всегда с вами и в умных колонках, и на сайте, и в нашей группе ВКонтакте «Радио Лето», где все новости появляются раньше всего. Набирайте сил, а я в понедельник снова здесь ровно в 16:00. На дорожку предлагаю послушать нам Стаса Пьеху, группу Hi-Fi и Согдиану. С вами была Катя Савельева. Пока!

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. В России наблюдается незначительный дефицит на рынке бензина, но принимаются меры по его покрытию. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он также отметил, что ситуация с бензином управляется в ручном режиме, пишет РИА Новости. В конце сентября газета «Коммерсант» писала, что Белоруссия резко нарастила поставки автотоплива в Россию, а дефицит бензина возник из-за участившихся атак Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы. Устранить коммунальную аварию на Химаше в Екатеринбурге, которая случилась утром в пятницу, пообещали к вечеру субботы, сообщили порталу Е1 в Екатеринбургской теплосетевой компании. Произошел прорыв трубы на улице Бородина, 4, возле местной школы. Вода затопила дорогу, водители жаловались на нулевую видимость из-за пара. В ЕТК отметили, что повреждение локализовано, выставлены ограждения, но чтобы завершить ремонт, необходимо отключить горячую воду в 8 домах. Работы планируют завершить 3 октября к 17:00. В Свердловской области завершено расследование уголовного дела бывшей воспитательницы детсада в Серове. Женщину обвиняют в незаконном лишении свободы и жестоком обращении с воспитанниками, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры. Инциденты произошли в круглосуточном садике. 11 июня фигурантка была на смене. 2-летний мальчик бегал по группе, и женщина решила его успокоить, привязав к детскому стулу колготками. Через 2 недели она схватила девочку, которая находилась в туалете, подняв ее за руку над полом, и утащила в игровую комнату, где посадила на стул и ударила в грудь, пишет «Вечерняя Москва». Первый в истории матч между футбольными сборными России и Намибии состоится в субботу, 3 октября, на Екатеринбург-арене. Также для сборной России это первая игра в Екатеринбурге. Международный товарищеский матч начнется в 8 вечера в субботу. Перед этим состоится фестиваль болельщиков. Он стартует в 17:00. Хедлайнером предматчевой программы станет певица Юлия Чичерина. Прямую трансляцию игры покажет Первый канал. Официальный курс Центробанка на выходные: доллар 83,48, евро 94,32.
2: И о погоде на радио «Лето». Завтра в субботу, 3 октября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и мокрый снег с дождем. Одевайтесь теплее. Ветер северный 4,9 метров в секунду. Ночью от 1 до 3 градусов тепла, днем плюс 5, плюс 7.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. В России наблюдается незначительный дефицит на рынке бензина, но принимаются меры по его покрытию. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он также отметил, что ситуация с бензином управляется в ручном режиме, пишет РИА Новости. В конце сентября газета «Коммерсант» писала, что Белоруссия резко нарастила поставки автотоплива в Россию. А дефицит бензина возник из-за участившихся атак Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы. Устранить коммунальную аварию на Химаше в Екатеринбурге, которая случилась утром в пятницу, пообещали к вечеру субботы, сообщили порталу Е1 в Екатеринбургской теплосетевой компании. Произошел прорыв трубы на улице Бородина, 4, возле местной школы. Вода затопила дорогу, водители жаловались на нулевую видимость из-за пара. В ЕТК отметили, что повреждение локализовано, выставлены ограждения, но чтобы завершить ремонт, необходимо отключить горячую воду в 8 домах. Работы планируют завершить 3 октября к 17:00. В Свердловской области завершено расследование уголовного дела бывшей воспитательницы детсада в Серове. Женщину обвиняют в незаконном лишении свободы и жестоком обращении с воспитанниками, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры. Инциденты произошли в круглосуточном садике. 11 июня фигурантка была на смене. 2-летний мальчик бегал по группе, и женщина решила его успокоить, привязав к детскому стулу колготками. Через 2 недели она схватила девочку, которая находилась в туалете, подняв ее за руку над полом, и утащила в игровую комнату, где посадила на стул и ударила в грудь, пишет «Вечерняя Москва». Первый в истории матч между футбольными сборными России и Намибии состоится в субботу, 3 октября, на Екатеринбург-арене. Также для сборной России это первая игра в Екатеринбурге. Международный товарищеский матч начнется в 8 вечера в субботу. Перед этим состоится фестиваль болельщиков. Он стартует в 17:00. Хедлайнером предматчевой программы станет певица Юлия Чечерина. Прямую трансляцию игры покажет Первый канал. Официальный курс Центробанка на выходные: доллар 83,48, евро 94,32.
2: И о погоде на радио «Лето». Завтра в субботу, 3 октября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и мокрый снег с дождем. Ветер северный 4,9 метров в секунду, ночью от 1 до 3 градусов тепла, днем плюс 5, плюс 7.
0: Яркие, любимые. Наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 вечера.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

душа. Желаю счастья найти на своем пути. Зачем?

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 3 часа ночи.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.